5 минут. Перестань оценивать. Оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

почувствовать неполноценным без твоего согласия. Сила смеха наполняет тебя, сила радости за то, что ты человек и живешь именно эту жизнь. Сама суть заключается в том, чтобы повторять эти слова снова и снова, пока не надоест. А когда надоест, продолжать, пока не понравится. И то, что мы делаем время от времени, не так уж и важно. Гораздо важнее то, что мы делаем постоянно. Я постоянно говорю, я благодарен за жизнь. Я благодарен за своих друзей. Я благодарен за своих родителей. Я благодарен за свое здоровье. Я благодарен за любую возможность. Доброе утро этому миру. Доброе утро этой жизни. Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

снег. Жизнь не пытаясь ни на Агнешвили. Сказал, любит ты ее, она спросила Риля. Мы не выращивать вместе лилии. Не слушай громко музыку на биле. Красивый готовности беседы долго сауна. То надо было ему чаще думать о долга. Тогда все было хорошо, не только на словах.